0: сентября. Напомню, что Соловецкий архипелаг является важным туристическим центром и местом паломничества. Помимо теплохода «Беломорье», туристы и паломники добираются туда из Карелии на скоростных метеорах. Однако морской путь из Архангельска позволяет заодно посетить уникальные поморские села на летнем и зимнем берегах. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство прорабатывает введение обязательной проверки навыков оказания первой помощи для будущих водителей. Экзамен хотят включить в программу обучения в автошколах, а в более широком смысле сделать частью плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, поясняет агентство ТАСС. Процесс сдачи квалификационного экзамена по оказанию первой помощи предлагается фиксировать на видео. Участники боевых действий теперь обязаны сдавать биоматериал для государственной геномной регистрации. Закон вступил в силу 7 июня. Процедура касается контрактников, мобилизованных, добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, направляемых в зоны боевых действий и контртеррористических операций и так далее. Геномные данные власти будут хранить до 100 лет, либо до установления личности погибшего. Для добровольческих формирований закон вводит две обязательные процедуры – геномную регистрацию и дактилоскопию. А 9 июня Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет порядка 30 инициатив. Среди ключевых новшеств – ограничение количества банковских карт

0: на одного человека до 20 штук, создание базы данных и IMEI-кодов мобильных устройств, а также возможность для россиян самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. По аналогии с самозапретом на заключение договоров потребительского кредита и займа через госуслуги. Почти 1,5 миллиона внедорожников и пикапов Jeep отзывают по всему миру. Причины сервисной компании концерн Stellaris называет риск возгорания моделей Jeep Wrangler и Gladiator 2021-2025 годов выпуска. Из-за дефекта электрического соединения в проводке насоса усилителя руля в редких случаях возможен перегрев и даже возгорание авто. Поэтому дилеры бесплатно проверяют проводку и при необходимости заменяют компаниям усилителя. Транспорт. В Архангельской области возобновил летнюю навигацию пассажирский теплоход «Беломорье». Он связал Архангельск с отдаленными поселками на побережье Белого моря, а также с Соловецкими островами. Судно будет курсировать по Белому морю до первой декады сентября. Напомню, что Соловецкий архипелаг является важным туристическим центром и местом паломничества. Помимо теплохода «Беломорье», туристы и паломники добираются туда из Карелии на скоростных метеорах. Однако морской путь из Архангельска позволяет заодно посетить уникальные поморские села на летнем и зимнем берегах. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

хотя бы кажется так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Девятиклассники сдали обязательный экзамен по русскому языку. Всего испытательную работу писали свыше 1 600 000 школьников по всей стране. Напомню, что ОГЭ по русскому – это одно из двух ключевых испытаний наравне с математикой, которые нужны для получения аттестата об основном общем образовании. Также нужно сдать еще два предмета по выбору. Чаще всего школьники выбирают географию, информатику и обществознание. При этом в рамках эксперимента девятиклассники в 12 регионах могут не сдавать больше никаких экзаменов, кроме обязательных, если планируют получать дальше среднее специальное, а не высшее образование. Клиенты АвтоВАЗа получили первые автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. В стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем АвтоВАЗ планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях с марта будущего года. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Также документ касается розничного оборота жидкости для вейпов и других электронных систем доставки никотина. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая норма выработана с учетом позиции российских субъектов, мнений граждан, а также медицинского и педагогического сообщества. Также Государственная Дума приняла закон, который усиливает безопасность специальных объектов вооруженных сил. Документ, принятый во втором и третьем чтениях, вводит особый режим в закрытых военных городках. Их перечень определит правительство. Военнослужащим также официально разрешили сбивать и глушить беспилотники, атакующие охраняемые зоны. А правительству новый закон позволит ускорить процесс возведения инфраструктуры для защиты от воздушных нападений.
0: Транспорт.
1: Освободить водителей от обязанности платить за парковку, если этого они не смогли сделать по независящим от них причинам. Такова ключевая поправка в закон об организации дорожного движения, предложенная Министерством транспорта. Сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня. Также документ закрепляет право автомобилиста оплатить уличную парковку в течение суток после начала парковочной сессии на федеральном уровне.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. В частности, он ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека и вводит в единую базу имей-номеров устройств, разделенную на списки разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетов. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за границы, а родители – уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Жаловаться на мошеннические действия можно будет через госуслуги, нажав соответствующую тревожную кнопку. Отмечу, что пункты пакета «Антифрод-2» будут вступать в силу поэтапно, начиная с марта будущего года. Кремль считает неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-либо условий – это нелогично, неправильно и неприемлемо. Так Дмитрий Песков прокомментировал итоги состоявшейся в Лондоне встречи глав Франции, ФРГ и Великобритании при участии украинской стороны. Как передают РИА Новости, среди условий участники встречи назвали некую, цитирую, «компенсацию», конец цитаты, Киеву ущерба и предоставление гарантии безопасности. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты.
0: Транспорт.
1: Санкт-Петербург готовит масштабную реформу транспортного налога. От его уплаты на 5 лет могут полностью освободить владельцев электромобилей и машин на газе. Однако для владельцев мощных дизельных грузовиков и автобусов ставки налога, наоборот, вырастут на величину от 10 до 35 рублей за каждую лошадиную силу. Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже поддержало соответствующий законопроект в первом чтении. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. В частности, он ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека и вводит в единую базу имей-номеров устройств, разделенную на списки разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетов. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за границы, а родители – уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Жаловаться на мошеннические действия можно будет через госуслуги, нажав соответствующую тревожную кнопку. Отмечу, что пункты пакета «Антифрод 2.0» будут вступать в силу поэтапно, начиная с марта будущего года. Кремль считает неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-либо условий – это нелогично, неправильно и неприемлемо. Так Дмитрий Песков прокомментировал итоги состоявшейся в Лондоне встречи глав Франции, ФРГ и Великобритании при участии украинской стороны. Как передают РИА Новости, среди условий участники встречи назвали некую, цитирую, «компенсацию», конец цитаты, Киеву ущерба и предоставление гарантии безопасности. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты.
0: Транспорт.
1: Санкт-Петербург готовит масштабную реформу транспортного налога. От его уплаты на 5 лет могут полностью освободить владельцев электромобилей и машин на газе. Однако для владельцев мощных дизельных грузовиков и автобусов ставки налога, наоборот, вырастут на величину от 10 до 35 рублей за каждую лошадиную силу. Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже поддержало соответствующий законопроект в первом чтении. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму поменяли схему движения поездов в Таврии. С сегодняшнего дня несколько составов следуют только до станции Керчь-Южная. Затем пассажиров довозят до конечных пунктов автобусами. Эти изменения касаются поездов 68-67 Москва-Симферополь, 97-98 того же маршрута, 173-174 Москва-Евпатория и других. Расписание автобусов публикуется на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Керчь пассажиры также могут добраться на автобусах. В результате этих изменений сокращается ночное передвижение поездов Таврия по территории полуострова.
2: Мир.
1: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
2: Футбол.
1: Сборная России переиграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Мингиян Бивеев и Александр Сильянов в первом тайме и Алексей Батраков во втором.
2: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект, но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waymo. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи уже могут пройти регистрацию в новом сервисе. Об этом сообщает Рейтер. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму поменяли схему движения поездов в Таврии. С сегодняшнего дня несколько составов следуют только до станции Керчь-Южная. Затем пассажиров довозят до конечных пунктов автобусами. Эти изменения касаются поездов 68-67 Москва-Симферополь, 97-98 того же маршрута, 173-174 Москва-Евпатория и других. Расписание автобусов публикуется на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Керчь пассажиры также могут добраться на автобусах. В результате этих изменений сокращается ночное передвижение поездов Таврии по территории полуострова.
2: Мир.
1: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
2: Футбол.
1: Сборная России переиграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Мингиян Бивеев и Александр Сильянов в первом тайме и Алексей Батраков во втором.
2: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект, но на первых

0: В барах и за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waymo. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи уже могут пройти регистрацию в новом сервисе. Об этом сообщает Reuters. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня ЕС начинает обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза начнут встречу в Брюсселе в 10 утра по Москве. Предложения по новому пакету санкций включают новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, дополнительные ограничения в отношении так называемого «теневого флота», новые экспортные и импортные санкции.
2: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. В ответ на сбитый накануне вертолет американской

0: Сухопутных войск, Вашингтон атаковал иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена, несмотря на новые удары США по Ирану. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся. Стороны должны решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия».
1: Россия.
0: Цена на черешню в российских магазинах снизилась за две недели примерно на четверть. С поступлением первого российского урожая на полки магазинов цена на ягоду уменьшилась с 800 до 610 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Его цитирует РИА Новости.
1: Транспорт.
0: В автошколе может появиться обязательный экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Этот экзамен намерены снимать на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Соответствующий доклад Кабинету министров должен быть представлен в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня ЕС начинает обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза начнут встречу в Брюсселе в 10 утра по Москве. Предложения по новому пакету санкций включают

0: Новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, дополнительные ограничения в отношении так называемого «теневого флота», новые экспортные и импортные санкции.
1: Мир.
0: США и Иран обменялись ударами. В ответ на сбитый накануне вертолет американских сухопутных войск, Вашингтон атаковал иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена, несмотря на новые удары США по Ирану. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся. Стороны должны решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия».
1: Россия.
0: Цена на черешню в российских магазинах снизилась за две недели примерно на четверть. С поступлением первого российского урожая на полки магазинов цена на ягоду уменьшилась с 800 до 610 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Его цитируют РИА Новости.
1: Транспорт.
0: В автошколе может появиться обязательный экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Этот экзамен намерены снимать на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Соответствующий доклад Кабинету министров должен быть представлен в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве
5: условий?
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Все сложится с новым кроссовером Данат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
15: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
16: В ленте свежесть в каждой покупке.
17: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
18: В ленту!
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
19: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Крыму поменяли схему движения поездов в Таврии. С сегодняшнего дня несколько составов следуют только до станции Керчь-Южная. Затем пассажиров довозят до конечных пунктов автобусами. Эти изменения касаются поездов 68-67 Москва-Симферополь, 97-98 того же маршрута, 173-174 Москва-Евпатория и других. Расписание автобусов публикуется на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Керчь пассажиры также могут добраться на автобусах. В результате этих изменений сокращается ночное передвижение поездов Таврия по территории полуострова.
0: Мир.
1: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
0: Футбол.
1: Сборная России переиграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Мингиян Бивеев и Александр Сильянов в первом тайме и Алексей Батраков во втором.
0: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект, но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waymo. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи уже могут пройти регистрацию в новом сервисе. Об этом сообщает Рейтер. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму поменяли схему движения поездов в Таврии. С сегодняшнего дня несколько составов следуют только до станции Керчь-Южная. Затем пассажиров довозят до конечных пунктов автобусами. Эти изменения касаются поездов 68-67 Москва-Симферополь, 97-98 того же маршрута, 173-174 Москва-Евпатория и других. Расписание автобусов публикуется на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Керчь пассажиры также могут добраться на автобусах. В результате этих изменений сокращается ночное передвижение поездов Таврия по территории полуострова.
2: Мир.
1: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
2: Футбол.
1: Сборная России переиграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Мингиян Бивеев и Александр Сильянов в первом тайме и Алексей Батраков во втором.
2: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект, но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waymo. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи уже могут пройти регистрацию в новом сервисе. Об этом сообщает Рейтер. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Первое правило Хавай LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавай LF7 от 2 999

0: тысяч рублей.
1: 14.6 дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня ЕС начинает обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза начнут встречу в Брюсселе в 10 утра по Москве. Предложения по новому пакету санкций включают новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, дополнительные ограничения в отношении так называемого «теневого флота», новые экспортные и импортные

0: санкции.
1: Мир.
0: США и Иран обменялись ударами. В ответ на сбитый накануне вертолет американских сухопутных войск, Вашингтон атаковал иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена, несмотря на новые удары США по Ирану. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся. Стороны должны решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия».
1: Россия.
0: Цена на черешню в российских магазинах снизилась за две недели примерно на четверть. С поступлением первого российского урожая на полки магазинов цена на ягоду уменьшилась с 800 до 610 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Его цитируют РИА Новости.
1: Транспорт.
0: В автошколе может появиться обязательный экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Этот экзамен намерены снимать на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Соответствующий доклад Кабинету министров должен быть представлен в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня ЕС начинает обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза начнут встречу в Брюсселе в 10 утра по Москве. Предложения по новому пакету санкций включают новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, дополнительные ограничения в отношении так называемого «теневого флота», новые экспортные и импортные санкции.
0: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. В ответ на сбитый накануне вертолет американских сухопутных войск, Вашингтон атаковал иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена, несмотря на новые удары США по Ирану. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся. Стороны должны решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия».
0: Россия.
1: Цена на черешню в российских магазинах снизилась за две недели примерно на четверть. С поступлением первого российского урожая на полки магазинов цена на ягоду уменьшилась с 800 до 610 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Его цитируют РИА Новости.
0: Транспорт.
1: В автошколе может появиться обязательный экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Этот экзамен намерены снимать на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Соответствующий доклад Кабинету министров должен быть представлен в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Хочу. Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
9: но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, Средняя.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Ленте» играйте в приложении «В Лента Манию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
2: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: ЕС начинает сегодня обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Европа планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах. Вдобавок к этому будут расширены ограничения против так называемого «теневого флота России».
2: Мир.
1: Венгрия выступает против применения двойных стандартов в процессе вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Украина должна проходить путь к членству в Евросоюзе по тем же правилам, что и остальные кандидаты, подчеркнул Мадьяр. У россиян появились дополнительные возможности по пересадочным авиарейсам в ЕС. Евросоюз разрешил выполнять полеты в страны сообщества авиакомпаниям Киргизии. До этого для них в течение 20 лет действовал запрет на эти рейсы, что было связано с нахождением Киргизии в черном списке Евросоюза по авиационной безопасности. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, благодаря допуску перевозчиков Киргизии в ЕС, у россиян расширяется выбор стыковочных рейсов в Европу.
2: Россия.
1: При разговоре с незнакомцами по телефону опасно использовать слова «да», «согласен» и «подтверждаю». Если это беседа с мошенниками, то они могут ее записать, вырезать из нее названные слова и использовать их для голосового подтверждения операций. Об этом пишут «Известия».
2: Транспорт.
1: Сервисом подписки «Лада Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Подписка позволяет арендовать машину примерно за 44 тысячи рублей в месяц. Годовой лимит пробега – 30 тысяч километров. Речь о «Ладе

0: Веста в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра.
1: Деньги.
0: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82,78. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: ЕС начинает сегодня обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Европа планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах. Вдобавок к этому будут расширены ограничения против так называемого «теневого флота России».
2: Мир.
1: Венгрия выступает против применения двойных стандартов в процессе вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Украина должна проходить путь к членству в Евросоюзе по тем же правилам, что и остальные кандидаты, подчеркнул Мадьяр. У россиян появились дополнительные возможности по пересадочным авиарейсам в ЕС. Евросоюз разрешил выполнять полеты в страны сообщества авиакомпаниям Киргизии. До этого для них в течение 20 лет действовал запрет на эти рейсы, что было связано с нахождением Киргизии в черном списке Евросоюза по авиационной безопасности. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, благодаря допуску перевозчиков Киргизии в ЕС, у россиян расширяется выбор стыковочных рейсов в Европу.
2: Россия.
1: При разговоре с незнакомцами по телефону опасно использовать слова «да», «согласен» и «подтверждаю». Если это беседа с мошенниками, то они могут ее записать, вырезать из нее названные слова и использовать их для голосового подтверждения операций. Об этом пишут «Известия».
2: Транспорт.
1: Сервисом подписки «Лада Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Подписка позволяет арендовать машину примерно за 44 тысячи рублей в месяц. Годовой лимит пробега – 30 тысяч километров. Речь о «Лада Веста» в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82.78. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Федеральная налоговая служба будет получать данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках. Таким образом, ведомство будет вести мониторинг цен на продовольствие. Соответствующий законопроект уже внесен в Думу. Цель документа – создать систему мониторинга цен на всех этапах движения продуктов и быстрее выявлять причины ценовых скачков.
2: Россия.
1: Скидки на новое жилье достигнут 5-10% во втором полугодии этого года. Так считает заместитель председателя Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он уверен, что рынок новостроек скорее перейдет к стагнации, чем к новому витку роста цен. Спрос остается ограниченным дорогими кредитами. У застройщиков накапливается объем непроданного жилья. Поэтому будет усиливаться конкуренция. Будет больше реальных скидок.
2: Туризм.
1: Посольство Филиппин в России работает над запуском в республику авиарейсов компании S7. Она соединит своими рейсами Иркутск, Новосибирск и Владивосток с крупнейшими городами архипелага. Об этом рассказал посол Филиппин в Москве Игорь Байлин. Спрос на поездки в Петербург упал на 13%, но этот город по-прежнему возглавляет рейтинг направлений для летнего отдыха у россиян. Это показывает статистика One to Trip. Отели в Петербурге бронируют 16% пользователей сервиса, примерно на процент меньше в активе Москвы. На третьем месте Адлер, 4% от общего числа бронирований.
2: Транспорт.
1: Сегодня памятный день в истории Октябрьской железной дороги. 10 июня 1931 года между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Тогда экспресс преодолел расстояние между этими городами за 9 часов 50 минут. Первый состав «Красной стрелы» был сформирован из 8 деревянных вагонов первого класса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно снизить расход топлива и почему это очень скучно. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, рейтинг раздражителей и экономим топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так: выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. И имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. А во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих в наше лобовое стекло из-под колес впереди идущей машины. И повторю еще раз самое главное правило: не уверен – не обгоняй. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете экономить до 30% топлива? Ну, давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9, велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Про быстрые старты и мощное торможение вам наверняка говорил еще инструктор. Плавная, соразмерная езда, хоть и довольно скучна, но чрезвычайно эффективно уменьшает расход. К этому же стремится соразмерная резина с правильным давлением. А вот широкопрофильные шины, декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы с завидным аппетитом расправляются с вашим топливным запасом. И еще, если вы на механике, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. Вообще, двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Ну и, само собой, уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. Припомните, что более всего вас беспокоит в других водителях. А теперь давайте сравним. У меня тут результаты одного интересного опроса завалялись. Оказывается, подавляющее большинство автолюбителей раздражают лихачи. Причина вполне очевидна. Риск не только для себя, но и для других участников движения. На втором месте в рейтинге оказались представители другой крайности – неопытные и медлительные водители. На третьем месте расположились так называемые привилегированные участники дорожного движения. Да, маленькая тонкость. В опросе не учитывалось недовольство состоянием дорог. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, в данном вопросе перевозчики исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития. Направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров, добавил Никитин.
0: Мир.
1: ЕС начинает сегодня обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Европа планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах. Новые санкции подразумевают экспортные ограничения в отношении 50 компаний, расположенных в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Арабских Эмиратах и Индии.
0: Россия.
1: Федеральная налоговая служба будет получать данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках. Таким образом, ведомство будет вести мониторинг цен на продовольствие. Соответствующий законопроект уже внесен в Думу. Цель документа – создать систему мониторинга цен на всех этапах движения продуктов и быстрее выявлять причины ценовых скачков. В качестве подарка учителю на выпускной можно выбрать цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад. А вот от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться. Такое мнение выразила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. Напомню, выпускные вечера в школах пройдут 27 июня.
0: Транспорт.
1: Сервисом подписки «Лада Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Подписка позволяет арендовать машину примерно за 44 тысячи рублей в месяц. Годовой лимит пробега – 30 тысяч километров. Речь о «Лада Веста» в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Ограничения на прием и выпуск самолетов установили в аэропорту Геленджика. Об этом в своем информканале сообщил председатель Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов. Утром 10 июня в штатном режиме заработали воздушные гавани в Сочи, Ижевске, Нижнекамске, Саратове и Казани. Примерно в 6:57 работу возобновили сразу 4 аэропорта.
0: Мир.
1: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат.
0: Россия.
1: Госдума приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами. Инициаторами документа выступила группа депутатов. Согласно нововведениям, Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны ответить справками об операциях и вкладах иноагентов в течение 3 рабочих дней при наличии признаков нарушений закона. Процедуры направления запросов и предоставления сведений Минюст согласует с Центробанком. Также установлены новые правила для исключения из реестра. Если иностранный агент подаст заявление об исключении, но получит отказ, повторное обращение возможно только спустя год. В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне. Рейтинг возглавила вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей. В Москве сетевому инженеру готовы предложить зарплату от 350 тысяч рублей. И в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах также есть высокооплачиваемые вакансии для врачей и специалистов в других областях.
0: Здорово!
1: Синоптики сегодня нам обещают до плюс 29 градусов тепла. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Ограничения на прием и выпуск самолетов установили в аэропорту Геленджика. Об этом в своем информканале сообщил председатель Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что меры ввели для обеспечения безопасности

0: 200 полетов. Утром 10 июня в штатном режиме заработали воздушные гавани в Сочи, Ижевске, Нижнекамске, Саратове и Казани. Примерно в 6:57 работу возобновили сразу 4 аэропорта.
1: Мир.
0: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат.
1: Россия.
0: Госдума приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами. Инициаторами документа выступила группа депутатов. Согласно нововведениям, Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны ответить справками об операциях и вкладах иноагентов в течение 3 рабочих дней при наличии признаков нарушений закона. Процедуры направления запросов и предоставления сведений Минюст согласует с Центробанком. Также установлены новые правила для исключения из реестра. Если иностранный агент подаст заявление об исключении, но получит отказ, повторное обращение возможно только спустя год. В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне. Рейтинг возглавила вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей. В Москве сетевому инженеру готовы предложить зарплату от 350 тысяч рублей. И в Санкт-Петербурге и в других крупных городах также есть высокооплачиваемые вакансии для врачей и специалистов в других областях.
1: Здорово!
0: Синоптики сегодня нам обещают до плюс 29 градусов тепла. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте энтеровирусных инфекций. При этом общая ситуация с острыми кишечными инфекциями в России остается стабильной. В ведомстве отмечают, что показатели находятся на обычном для этого периода уровне. Особое внимание сейчас уделяют детским лагерям. Если инфекцию выявляют в организованном коллективе, специалисты должны быстро провести противоэпидемические мероприятия и ввести необходимые ограничения.
0: Мир.
1: Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже идут. Стороны должны решить и коммерческие вопросы, в частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия». Напомню, прямое сообщение между Россией и Бразилией существовало в 90-е годы и недолго в 2011-м, но спрос тогда был низкий.
0: Россия.
1: Укрепление курса рубля отразилось на продаже туров за рубеж, рассказывают представители туротрасли. В среднем туры подешевели примерно на 9%. Особенно выгодно стало лететь на отдых во Вьетнам, Турцию и Китай. Представители турбизнеса считают, что рост интереса к зарубежным поездкам с начала лета связан с укреплением рубля, которое делает отдых за рубежом дешевле. Но также сыграли роль начало школьных каникул и сезон отпусков. Мошенники продают якобы реальные варианты экзаменов ЕГЭ. Об этом рассказал член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Галиндяев. Распространенная схема мошенничества – это обещание онлайн-решения ЕГЭ в режиме реального времени с передачей ответов через мессенджер во время экзамена. Мошенники используют схемы с гарантированными репетиторами, которые берут завышенную оплату за особую подготовку, якобы зная тему экзамена заранее и имея связи в комиссии.
0: Здорово!
1: Синоптики сегодня нам обещают до плюс 29 градусов тепла и малооблачно. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, сколько будут стоить билеты в заповедники Владимирской области, что станется с пляжем Нуи на Пхукете и в чем прелесть автобусной линии 0 в Швейцарии. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько будут стоить билеты в заповедники Владимирской области, что станется с пляжем Нуи на Пхукете и в чем прелесть автобусной линии 0 в Швейцарии.
1: Финансы.
2: Владимирская область вводит символическую плату за посещение заповедных мест. Как отмечает сервис Яндекс.Путешествия,

0: Играть пассажирам нового автобусного маршрута в Швейцарии. В городах Баден и Веттинген начал ходить автобус случайного направления. Это линия 0, без конечной остановки и привычного маршрута. Место, куда вас довезут, вам неизвестно. И эта загадка порождает множество предположений, которыми пассажиры в салоне начинают охотно делиться между собой. Приятные знакомства – одна из целей организаторов этого маршрута. А то, как они говорят, обычно в транспорте люди молчат, уткнувшись в свои смартфоны. А на линии 0 все увлеченно гадают, куда же они направляются. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
9: но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
2: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
11: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужен

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в эфире Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обязала банки проверять устройство клиентов на наличие вредоносных программ. С 1 марта будущего года финансовые организации должны будут блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено некое вредоносное ПО или вирусы. Клиенту банк в таком случае предложит провести платеж с другого устройства или лично в отделении. Если же угроза будет проигнорирована, финучреждению придется возмещать похищенные деньги. Такая норма содержится в пакете антифрод-мер, окончательно утвержденных Госдумой. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92 и 95 бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Напомню, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что свободная продажа бензина на полуострове на время приостановлена. Евросоюз предлагает ограничить поставки в Россию автомобильных запчастей, химикатов и руд драгоценных металлов. Эти меры вошли в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет могут попасть товары на 60 миллионов евро. Также ограничения включают временную заморозку механизма корректировки потолка цен на нефть, добавление ряда судов в санкционный список, а также санкции в отношении банков-нефтетрейдеров в третьих странах. Ранее в рамках санкций Евросоюз уже ограничил поставки в Россию люксовых автомобилей свыше 50 тысяч евро. Также был запрещен въезд автомобилей с российскими номерами в страны еврозоны.
0: Транспорт.
1: Утвержден закон о штрафах за незаконную перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Частным лицам, которые попытаются заработать на перепродаже проездных документов, грозит взыскание от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичные нарушения оштрафуют на суммы до 500 000. Это следует из закона, утвержденного Госдумой во втором и третьем чтениях. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути певицы Максим. Совсем скоро на дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певица Максим. Она родилась в Казани в простой семье. Мама работала воспитателем в детском саду, а папа был автослесарем. С ранних лет будущая артистка увлекалась музыкой, занималась вокалом и обучалась игре на фортепиано. Настоящее имя певицы – Марина. Сценический псевдоним появился благодаря старшему брату Максиму. Девочка часто проводила время в компании его друзей, и они в шутку стали называть ее именем брата. Первые песни Максим записала в 15 лет вместе с казанской группой. Композиция «Заведи» быстро стала популярной в родном городе, а спустя много лет певица выпустила ее новую студийную версию.

Российская известность пришла к артистке после выхода дебютного альбома «Трудный возраст». Пластинка разошлась тиражом более 200 тысяч экземпляров, а песни с альбома долгое время занимали верхние строчки музыкальных чартов. Одним из главных хитов того времени стала композиция «Нежность», которая принесла певице любовь миллионов слушателей.

В 2007 году вышел сингл «Знаешь ли ты», ставший настоящей визитной карточкой «Максим». Со временем песня обрела новую жизнь и стала неофициальным гимном футбольных болельщиков, которые исполняют ее на стадионах по всей стране. А в прошлом году артистка стала секретным гостем концерта «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербурге, где тысяча зрителей на Ледовой арене пели

0: Сегодня в творческой копилке «Максим» 6 студийных альбомов, десятки престижных музыкальных наград и, самое главное, искренняя любовь нескольких поколений слушателей. Ну а мы желаем ей долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Севастополе уцелели все исторические фрагменты легендарной панорамы работы Франца Рубо. Такое сообщение Музея обороны города опубликовало РИА Новости. По данным агентства, погибших и пострадавших при пожаре нет. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в мессенджере Макс, что полотно в панораме обороны Севастополя практически уничтожено в результате удара украинского беспилотника по зданию музея и последующего пожара. Также он пообещал восстановить музей. Отмечается, что из 86 оригинальных фрагментов 115-метрового полотна работы Франца Рубо в Севастополе хранилось менее половины.
0: Россия.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты госпошлин в сфере миграции. С одной стороны, пошлины для иностранцев с 1 июля существенно вырастут, с другой – отдельные категории иностранных граждан от их уплаты освободили. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4, выдача вида на жительство подорожает с 6 до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание примерно с 2 до 15 тысяч рублей. Льготы предусмотрены в том числе для участников госпрограммы переселения соотечественников. Освободить водителей от обязанности платить за парковку, если этого они не смогли сделать по независящим от них причинам. Такова ключевая поправка в закон об организации дорожного движения, предложенная Министерством транспорта. Сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня. Штрафов на 176 тысяч рублей за 10 минут набрал в Омске мотоциклист. Он попытался уехать от сотрудников ДПС. Как сообщило региональное управление МВД, мужчина проигнорировал требования инспекторов остановиться и, уезжая 28 раз, нарушил правила дорожного движения. 37-летний байкер проезжал на красный свет, выезжал на встречку, не пропускал пешеходов, а в итоге на проспекте Комарова Омска мотоциклист столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Погоня продлилась около 10 минут. Никто не пострадал, однако нарушителю придется выплатить штрафов на общую сумму порядка 177 тысяч рублей.
0: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Севастополе уцелели все исторические фрагменты легендарной панорамы работы Франца Рубо. Такое сообщение Музея обороны города опубликовало РИА Новости. По данным агентства, погибших и пострадавших при пожаре нет. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в мессенджере Макс, что полотно в панораме обороны Севастополя практически уничтожено в результате удара украинского беспилотника по зданию музея и последующего пожара. Также он пообещал восстановить музей. Отмечается, что из 86 оригинальных фрагментов 115-метрового полотна работы Франца Рубо в Севастополе хранилось менее половины.
0: Россия.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты госпошлин в сфере миграции. С одной стороны, пошлины для иностранцев с 1 июля существенно вырастут, с другой – отдельные категории иностранных граждан от их уплаты освободили. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4, выдача вида на жительство подорожает с 6 до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание примерно с 2 до 15 тысяч рублей. Льготы предусмотрены в том числе для участников госпрограммы переселения соотечественников. Освободить водителей от обязанности платить за парковку, если этого они не смогли сделать по независящим от них причинам. Такова ключевая поправка в закон об организации дорожного движения, предложенная Министерством транспорта. Сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня. Штрафов на 176 тысяч рублей за 10 минут набрал в Омске мотоциклист. Он попытался уехать от сотрудников ДПС. Как сообщило региональное управление МВД, мужчина проигнорировал требования инспекторов остановиться и, уезжая 28 раз, нарушил правила дорожного движения. 37-летний байкер проезжал на красный свет, выезжал на встречку, не пропускал пешеходов, а в итоге на проспекте Комарова Омска мотоциклист столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Погоня продлилась около 10 минут. Никто не пострадал, однако нарушителю придется выплатить штрафов на общую сумму порядка 177 тысяч рублей.
0: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работодатели должны выплачивать компенсацию увольняющимся вахтовикам за переработки, так считает Комитет Госдумы по труду, который одобрил соответствующий законопроект. Согласно документу, если сотрудник уволен досрочно, компания должна будет пересчитать фактически отработанное время по сравнению с нормой и оплатить разницу. Сейчас механизм такой защиты официально не закреплен в Трудовом кодексе, хотя его требует позиция Конституционного суда, пишет Парламентская газета. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Российские туристы все чаще выбирают Марокко для летнего отдыха. Спрос на этом направлении за год вырос в 16 раз, сообщил Российский союз туриндустрии. Особой популярностью, по его данным, у россиян пользуются Касабланка и Агадир. Главными причинами такого успеха туроператоры называют безвизовый режим в 90 дней и увеличение числа прямых рейсов в Марокко. Это позволяет использовать направление, в том числе для стыковочных перелетов. Кроме того, путешественники из России выбирают все более продолжительный отдых. Средняя поездка бронируется не на 7 ночей, как год назад, а на 10. Силы ПВО за сутки сбили свыше 300 украинских беспилотников над двумя десятками регионов. Режим беспилотной опасности впервые вводили в Омской области. В Воронежском регионе было сбито более 40 дронов. Ракетной атаке подверглись Чебоксары, а в Самарской области ранения получили 3 человека. Также 8 округов Херсонской области были обесточены, о чем сообщили власти региона. Экстренные службы пострадавших российских субъектов оперативно ведут ликвидацию последствий и оказывают помощь пострадавшим. По одной полосе в реверсивном режиме открыли движение автотранспорта по мосту, соединяющим Генеческ и Арабатскую стрелку.
0: Транспорт.
1: Поезд «Красная стрела» отметил 95-летний юбилей работы между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый фирменный поезд нашей страны отправился в ночь на 10 июня в 1931 году. На протяжении этого времени состав сохраняет традиции, в том числе номера рейсов 1 и 2 и время отправления за 5 минут до полуночи. При этом изначально поезд «Красная стрела» был синего цвета, а современный темно-красный оттенок вагоны приобрели с 1962 года.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работодатели должны выплачивать компенсацию увольняющимся вахтовикам за переработки, так считает Комитет Госдумы по труду, который одобрил соответствующий законопроект. Согласно документу, если сотрудник уволен досрочно, компания должна будет пересчитать фактически отработанное время по сравнению с нормой и оплатить разницу. Сейчас механизм такой защиты официально не закреплен в Трудовом кодексе, хотя его требует позиция Конституционного суда, пишет Парламентская газета. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Российские туристы все чаще выбирают Марокко для летнего отдыха. Спрос на этом направлении за год вырос в 16 раз, сообщил Российский союз туриндустрии. Особой популярностью, по его данным, у россиян пользуются Касабланка и Агадир. Главными причинами такого успеха турпят

0: которые называют безвизовый режим в 90 дней и увеличение числа прямых рейсов в Марокко. Это позволяет использовать направления, в том числе для стыковочных перелетов. Кроме того, путешественники из России выбирают все более продолжительный отдых. В среднем поездка бронируется не на 7 ночей, как год назад, а на 10. Силы ПВО за сутки сбили свыше 300 украинских беспилотников над двумя десятками регионов. Режим беспилотной опасности впервые вводили в Омской области. В Воронежском регионе было сбито более 40 дронов. Ракетной атаке подверглись Чебоксары. В Самарской области ранения получили 3 человека. Также 8 округов Херсонской области были обесточены, о чем сообщили власти региона. Экстренные службы пострадавших российских субъектов оперативно ведут ликвидацию последствий и оказывают помощь пострадавшим. В одной полосе в реверсивном режиме открыли движение автотранспорта по мосту, соединяющим Геническ и Арабатскую стрелку. Транспорт. Поезд «Красная стрела» отметил 95-летний юбилей работы между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый фирменный поезд нашей страны отправился в ночь на 10 июня в 1931 году. На протяжении этого времени состав сохраняет традиции, в том числе номера рейсов 1 и 2 и время отправления за 5 минут до полуночи. При этом изначально поезд «Красная стрела» был синего цвета, а современный темно-красный оттенок вагоны приобрели с 1962 года.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
14: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: 24/7. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отменяются штрафы за несдачу нулевых налоговых деклараций. Соответствующий закон окончательно утвердила Госдума. Сейчас даже при отсутствии дохода за просрочку или несдачу отчетности налоговая выписывает штраф минимум 1000 рублей. После вступления закона в силу этих санкций не будет. Также закон освободит граждан от штрафов за неподачу декларации по доходу от продажи или дарения недвижимости. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Также Госдума обязала банки проверять устройство клиентов на наличие вредоносных программ. С 1 марта будущего года финансовые организации должны будут заблокировать денежный перевод, если на устройстве клиента будет обнаружено некое вредоносное программное обеспечение или вирусы. Соответствующая норма содержится в пакете антифрод мер, окончательно утвержденном Госдумой. Под блокировку в случае опасности попадут переводы по картам через систему быстрых платежей и операции с электронными деньгами. В Краснодарском крае из-за повышенного спроса временно прекращена продажа топлива на 15 автозаправочных станциях. В основном это небольшие частные заправки в Краснодаре и 4 районах, передает агентство «Интерфакс» сообщение регионального оперативного штаба. В частности, в Теврюкском районе наблюдаются очереди от 20 до 100 машин на отдельных АЗС. Всего на Кубани работает более 1000 автозаправок. Ситуация кратковременная, заверяют власти. По их данным, сетевые заправки уже корректируют графики поставок. Граждане России, постоянно проживающие на Кубе, смогут оформлять пенсионные карты «Мир» непосредственно на острове, об этом рассказало российское посольство в республике. Сейчас на Кубе проживают от 3 до 5 тысяч россиян. Тем, кому полагается пенсия, нужно лично прилетать в Россию или оформлять доверенность. При этом сами карты «Мир» на Кубе принимают в отелях, ресторанах и на заправках. Напомню, что с 6 июня Куба лишилась возможности проводить операции по международным банковским картам на фоне новых санкций США. Аэрофлот распространил биометрический доступ на все внутренние рейсы из Санкт-Петербурга. По сообщению авиаперевозчика, пассажиры, вылетающие из петербургского Пулково, могут сдавать багаж, проходить досмотр и садиться в самолет без предъявления паспорта. При этом применение биометрии остается добровольным. По-прежнему на рейс можно проходить по бумажному паспорту и посадочному талону. Эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрии стартовал 1 июня.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Дым понесло тишину.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отменяются штрафы за несдачу нулевых налоговых деклараций. Соответствующий закон окончательно утвердила Госдума. Сейчас даже при отсутствии дохода за просрочку или несдачу отчетности налоговая выписывает штраф минимум 1000 рублей. После вступления закона в силу этих санкций не будет. Также закон освободит граждан от штрафов за неподачу декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Также Госдума обязала банки проверять устройство клиентов на наличие вредоносных программ. С 1 марта будущего года финансовые организации должны будут заблокировать денежный перевод, если на устройстве клиента будет обнаружено некое вредоносное программное обеспечение или вирусы. Соответствующая норма содержится в пакете антифрод мер, окончательно утвержденном Госдумой. Под блокировку в случае опасности попадут переводы по картам через систему быстрых платежей и операции с электронными деньгами. В Краснодарском крае из-за повышенного спроса временно прекращена продажа топлива на 15 автозаправочных станциях. В основном это небольшие частные заправки в Краснодаре и 4 районах, передает агентство «Интерфакс» сообщение регионального оперативного штаба. В частности, в Тюбрюкском районе наблюдаются очереди от 20 до 100 машин на отдельных АЗС. Всего на Кубани работает более 1000 автозаправок. Ситуация кратковременная, заверяют власти. По их данным, сетевые заправки уже корректируют графики поставок. Граждане России, постоянно проживающие на Кубе, смогут оформлять пенсионные карты «Мир» непосредственно на острове, об этом рассказало российское посольство в республике. Сейчас на Кубе проживают от 3 до 5 тысяч россиян. Тем, кому полагается пенсия, нужно лично прилетать в Россию или оформлять доверенность. При этом сами карты «Мир» на Кубе принимают в отелях, ресторанах и на заправках. Напомню, что с 6 июня Куба лишилась возможности проводить операции по международным банковским картам на фоне новых санкций США. Аэрофлот распространил биометрический доступ на все внутренние рейсы из Санкт-Петербурга. По сообщению авиаперевозчика, пассажиры, вылетающие из петербургского Пулково, могут сдавать багаж, проходить досмотр и садиться в самолет без предъявления паспорта. При этом применение биометрии остается добровольным. По-прежнему на рейс можно проходить по бумажному паспорту и посадочному талону. Эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрии стартовал 1 июня.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредниковская, дом 28, строение 4.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: В ленте свежесть в каждой покупке.
7: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Со свежими продуктами.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты государственных пошлин в сфере миграции. В частности, прием российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4200 рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в 7 с лишним раз до 15 тысяч рублей. Госпошлину не будут взимать при приеме в гражданство или его приобретении с бывших граждан Советского Союза, а также с участников госпрограммы по переселению соотечественников, иностранцев-участников СВО и членов их семей. Россияне из-за отказов в шенгенских визах за год потеряли почти 5 миллионов евро. Две трети этих средств пришлось на консульские сборы, которые не возвращаются при отрицательном решении. Остальное составили сервисные платежи визовым центрам, уточнила Ассоциация туроператоров России. При этом она добавляет, что россиянам все реже отказывают в европейских визах. В прошлом году Шенген не выдали чуть более чем 6% заявителей. А всего консульства стран Шенгена обработали в 2025-м почти 700 тысяч заявлений на визу от наших сограждан. И это на 12% больше, чем годом ранее. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Новинка будет ориентирована на сегмент масс-премиум, где сейчас работают «ХВЛ» и «Джили». Добавлю, что первую гибридную модель на заводе «Москвич» начнут собирать уже в этом году, но это будет продукция компаний EVM и Яндекс. Полноприводный гибридный кроссовер «Хумов 8».
0: Транспорт.
1: Краснодарский край расширяет систему морских перевозок. С 12 июня возобновляется регулярное сообщение на комете между Сочи и Геленджиком. Идея запуска рейса обсуждалась еще 5 лет назад. Тогда планировалось соединить Тимирязевский порт и Лазаревский район, но проект столкнулся с рядом сложностей. Сейчас формальности улажены.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в эфире Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты государственных пошлин в сфере миграции. В частности, прием российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4 200 рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в 7 с лишним раз до 15 тысяч рублей. Госпошлину не будут взимать при приеме в гражданство или его приобретении с бывших граждан Советского Союза, а также с участников госпрограммы по переселению соотечественников, иностранцев-участников СВО и членов их семей. Россияне из-за отказов в шенгенских визах за год потеряли почти 5 миллионов евро. Две трети этих средств пришлось на консульские сборы, которые не возвращаются при отрицательном решении. Остальное составили сервисные платежи визовым центрам, уточнила Ассоциация туроператоров России. При этом она добавляет, что россиянам все реже отказывают в европейских визах. В прошлом году Шенген не выдали чуть более чем 6% заявителей. А всего консульства стран Шенгена обработали в 2025-м почти 700 тысяч заявлений на визу от наших сограждан. И это на 12% больше, чем годом ранее. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Новинка будет ориентирована на сегмент масс-премиум, где сейчас работают HVL и Geely. Добавлю, что первую гибридную модель на заводе «Москвич» начнут собирать уже в этом году, но это будет продукция компаний EVM и Яндекс. Полноприводный гибридный кроссовер «Умо-8».
0: Транспорт.
1: Краснодарский край расширяет систему морских перевозок. С 12 июня возобновляется регулярное сообщение на комете между Сочи и Геленджиком. Идея запуска рейса обсуждалась еще 5 лет назад. Тогда планировалось соединить Тимирязевский порт и Лазаревский район, но проект столкнулся с рядом сложностей. Сейчас формальности улажены.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Альфа. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и

0: Экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дорожное радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мире.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода. Дорожный.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет всем, кто меня знает. Всем хорошего света. Ставьте, пожалуйста, песню «Я красиво живу». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое дорожное радио. Вы самое лучшее, замечательное, я очень сильно вас люблю. Хочу передать огромный привет своему любимому ведущему Тимофею Гордееву. Тёмочка, любимый родной мой, добрый вечер. Я передаю вам привет, это Елена, которая вас очень любит, всегда ждет в эфире. Передаю вам привет огромный, парень. Желаю вам здоровья, счастья, бодрости, любви. Пусть у вас будет всегда все хорошо. А песенку подарков группа Любэ. Спасибо большое, любимое радио.
2: Струйкой дым понесло тише.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Многоуважаемые дорожные радио, от всего сердца, от всей души хочу поздравить свою любимую сестру Веру Рогожину из Иваново с ее 70-летием. Желаю ей море здоровья, всего самого лучшего. Огромное спасибо, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: за то, что ты есть.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою подругу. Желаю ей счастья, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу всем слушателям передать огромный привет, пожелать хороших летних деньков, чтобы все наслаждались хорошей теплой летней погодой. Также тем, кто находится сейчас на даче, передаю огромный привет, тоже туда собираюсь. И для всех слушателей Дорожного радио я бы хотел заказать песню «Между Ленинградом и Москвой» от группы «Небо». Большое спасибо, Дорожное радио.

Петроградом и Москвой. Пять бутылок пива на троих, где-то между небом и землей пролетает пара выходных. Между Ленинградом и Москвой битый час истерзанных газет и нехватку дыма сигарет. Понимаешь телом

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать приветствие Софии, поздравить ее с днем рождения, пожелать ей всего хорошего. Спасибо, Дорожное радио.
2: Если хочешь танцевать,

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы, Надежда Петровна и Анатолий Иванович, Тверской области. Благодарю вас за то, что соединяете нас музыкальным эфиром со всеми родными и близкими. Слушая любимые песни, мы вспоминаем все хорошее, что было в нашей жизни. Встречи с друзьями, походы и путешествия. Песня «Яблоки на снегу» звучала, когда мы были в 87-м году на Северном Кавказе. Наши дети выросли и выбрали свой путь в жизни. А мы надеемся, что не зарастет тропинка к родному дому. И напоминаем им: прикоснись к подорожнику, что растет у крыльца, и дорога твоя и светла, и легка. Поцелуй нежно матушку и отца обними, и слова их напутствия в свое сердце прими, и молитву святую ты в пути не забудь, и домой возвращайся поскорей как-нибудь. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу послушать песню «Широка река, глубока река» в исполнении Надежды Кадышевой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Я хочу поздравить доченьку. Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова. И сердце никогда от горя не заплачет. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Разрешите поздравить любимого мужа моего с юбилеем. Подарить ему песенку «Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь». Жена и детки, внуки, правнук уже есть. Здоровья вам, процветания, благополучия. Дорожное радио. Всего вам доброго.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей лучшей подружке Анечке. Она хорошая, добрая и очаровательная. Хочу пожелать ей счастья, здоровья, удачи, благополучия, чтобы все у нее было хорошо. И прошу для нее поставить песню «Бродячие артисты». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своей бабушке. Хочу заказать песню «Спасибо, Дорожное радио».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
5: Дорожное радио. Будьте любезны, поставьте, пожалуйста, песню Николая Носкова «На меньшее я не согласен».

0: вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, здоровья, Надя. Дорогого, любимого сына Сашу. Хочу поздравить с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. Всего-всего наилучшего. Будь всегда веселым и здоровым. Сынок, это папа. Поздравляйте. И все остальные. Будь здоровы. Большое спасибо. Здоровья, радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, рейтинг раздражителей и экономим топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Не уверен? Не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона.

0: есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. И имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. А во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих в наше лобовое стекло из-под колес впереди идущей машины. И повторю еще раз самое главное правило. Не уверен – не обгоняй. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете экономить до 30% топлива? Ну, давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9, велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор. Плавная, соразмерная езда, хоть и довольно скучна, но чрезвычайно эффективно уменьшает расход. К этому же стремится соразмерная резина с правильным давлением. А вот широкопрофильные шины, декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы с завидным аппетитом расправляются с вашим топливным запасом. И еще, если вы на механике, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. Вообще, двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Ну и, само собой, уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. Припомните, что более всего вас беспокоит в других водителях. А теперь давайте сравним. У меня тут результаты одного интересного опроса завалялись. Оказывается, подавляющее большинство автолюбителей раздражают лихачи. Причина вполне очевидна. Риск не только для себя, но и для других участников движения. На втором месте в рейтинге оказались представители другой крайности – неопытные и медлительные водители. На третьем месте расположились так называемые привилегированные участники дорожного движения. Да, маленькая тонкость. В опросе не учитывалось недовольство состоянием дорог. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты госпошлин в сфере миграции. С одной стороны, пошлины для иностранцев с 1 июля существенно вырастут, с другой отдельные категории иностранных

0: граждан от их уплаты освободили. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4, выдача вида на жительство подорожает с 6 до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание примерно с 2 до 15 тысяч рублей. Отменяются штрафы за несдачу нулевых налоговых деклараций. Соответствующий закон окончательно утвердила Госдума. В частности, не будет санкций за просрочку или несдачу отчетности, а также за неподачу деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости. Компании и индивидуальных предпринимателей будут в упрощенном порядке привлекать к ответственности за просрочку подачи декларации, если есть неуплаченный налог. При отсутствии других нарушений инспекция не будет составлять акт. При этом к просроченной декларации можно будет сразу приложить документы о смягчающих обстоятельствах. Евросоюз предлагает ограничить поставки в Россию автомобильных запчастей, химикатов и руд драгоценных металлов. Эти меры вошли в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в запрет могут попасть товары на 60 миллионов евро. Также ограничения включают временную заморозку механизма корректировки потолка цен на нефть и добавление ряда судов в санкционный список, а также санкции в отношении банков-нефтетрейдеров в третьих странах. В Краснодарском крае из-за повышенного спроса временно прекращена продажа топлива на 15 автозаправочных станциях. В основном это небольшие частные заправки в Краснодаре и 4 районах, передает агентство «Интерфакс» в сообщении регионального оперативного штаба. В частности, в Тюбрюкском районе наблюдаются очереди от 20 до 100 машин на отдельных АЗС. Всего на Кубани работает более 1000 автозаправок. Ситуация кратковременная, заверяют власти. По их данным, сетевые заправки уже корректируют графики поставок. Транспорт. Утвержден закон о штрафах за незаконную перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Частным лицам, которые попытаются заработать на перепродаже проездных документов, грозит взыскание от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичные нарушения оштрафуют на суммы до 500 000. Это следует из закона, утвержденного Госдумой во втором и третьем чтениях. Новый закон вступит всего со дня официального опубликования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обязала банки проверять устройства клиентов на наличие вредоносных программ. С 1 марта будущего года финансовые организации должны будут блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено некое вредоносное ПО или вирусы. Клиенту банк в таком случае предложит провести платеж с другого устройства или лично в отделении. Если же угроза будет проигнорирована финучреждению, придется возмещать похищенные деньги. Такая норма содержится в пакете антифрод мер, окончательно утвержденных Госдумой. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Напомню, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что свободная продажа бензина на полуострове на время приостановлена. Евросоюз предлагает ограничить поставки в Россию автомобильных запчастей, химикатов и руд драгоценных металлов. Эти меры вошли в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет могут попасть товары на 60 миллионов евро. Также ограничения включают временную заморозку механизма корректировки потолка цен на нефть, добавление ряда судов в санкционный список, а также санкции в отношении банков-нефтетрейдеров в третьих странах. Ранее в рамках санкций Евросоюз уже ограничил поставки в Россию люксовых автомобилей свыше 50 тысяч евро. Также был запрещен въезд автомобилей с российскими номерами в страны еврозоны.
0: Транспорт.
1: Утвержден закон о штрафах за незаконную перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Частным лицам, которые попытаются заработать на перепродаже проездных документов, грозит взыскание от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичные нарушения оштрафуют на суммы до 500 000. Это следует из закона, утвержденного Госдумой во втором и третьем чтениях. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обязала банки проверять устройства клиентов на наличие вредоносных программ. С 1 марта будущего года финансовые организации должны будут блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено некое вредоносное ПО или вирусы. Клиенту банк в таком случае предложит провести платеж с другого устройства или лично в отделении. Если же угроза будет проигнорирована финучреждению, придется возмещать похищенные деньги. Такая норма содержится в пакете антифрод мер, окончательно утвержденных Госдумой. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Напомню, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что свободная продажа бензина на полуострове на время приостановлена. Евросоюз предлагает ограничить поставки в Россию автомобильных запчастей, химикатов и руд драгоценных металлов. Эти меры вошли в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет могут попасть товары на 60 миллионов евро. Также ограничения включают временную заморозку механизма корректировки потолка цен на нефть, добавление ряда судов в санкционный список, а также санкции в отношении банков-нефтетрейдеров в третьих странах. Ранее в рамках санкций Евросоюз уже ограничил поставки в Россию люксовых автомобилей свыше 50 тысяч евро. Также был запрещен въезд автомобилей с российскими номерами в страны еврозоны.
0: Транспорт.
1: Утвержден закон о штрафах за незаконную перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Частным лицам, которые попытаются заработать на перепродаже проездных документов, грозит взыскание от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичные нарушения оштрафуют на суммы до 500 000. Это следует из закона, утвержденного Госдумой во втором и третьем чтениях. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Love is the answer.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

дети летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, рейтинг раздражителей и экономим топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. И имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. А во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих в наше лобовое стекло из-под колес впереди идущей машины. И повторю еще раз самое главное правило. Не уверен – не обгоняй. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете экономить до 30% топлива? Ну, давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9, велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор. Плавная, соразмерная езда, хоть и довольно скучна, но чрезвычайно эффективна.

0: эффективно уменьшает расход. К этому же стремится соразмерная резина с правильным давлением. А вот широкопрофильные шины, декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы с завидным аппетитом расправляются с вашим топливным запасом. И еще, если вы на механике, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. Вообще, двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Ну и, само собой, уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. Припомните, что более всего вас беспокоит в других водителях. А теперь давайте сравним. У меня тут результаты одного интересного опроса завалялись. Оказывается, подавляющее большинство автолюбителей раздражают лихачи. Причина вполне очевидна. Риск не только для себя, но и для других участников движения. На втором месте в рейтинге оказались представители другой крайности – неопытные и медлительные водители. На третьем месте расположились так называемые привилегированные участники дорожного движения. Да, маленькая тонкость. В вопросе не учитывалось недовольство состоянием дорог. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В суету городов и в потоке машин.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работодатели должны выплачивать компенсацию увольняющимся вахтовикам за переработки, так считает Комитет Госдумы по труду, который одобрил соответствующий законопроект. Согласно документу, если сотрудник уволен досрочно, компания должна будет пересчитать фактически отработанное время по сравнению с нормой и оплатить разницу. Сейчас механизм такой защиты официально не закреплен в Трудовом кодексе, хотя его требует позиция Конституционного суда, пишет Парламентская газета. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе на АЗС ввели ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что свободная продажа бензина на полуострове на время приостановлена. Российские туристы все чаще выбирают Марокко для летнего отдыха. Спрос на этом направлении за год вырос в 16 раз, сообщил Российский союз туриндустрии. Особой популярностью, по его данным, у россиян пользуются Касабланка и Агадир. Главными причинами такого